братстве нашем Германе и о преосвященнейшем архиерее нашем Лаврентии, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве,